0: сил о понедельнике, пока можно не думать, хотя и там тоже будут приятные вещи, например, летняя у с Мишей Зайцевым, где все вместе начнем рабочую неделю с массой улетных игр и классных подарков, а вечером понедельника нас будет ждать Костя Фомин и летний вайб.
1: Включи Европу Плюс, настрой свой вечер.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

года, так что пользуемся моментом. Загораем на пляже, купаемся, проводим время с друзьями. Ну а если все-таки пасмурно и дождь, то это тоже не беда. Остаемся с Европой Плюс. У нас тут всегда отличная погода, приятная атмосфера. И да, лучшие мировые поп-хиты в режиме 24/7. В ближайшее время услышим девчонок из кей-поп команды Айв и Дэвида Гетту, хит Supernova Love. И появится Алан Уокер в составе Изабеллы Мелкман и Катрины Орайан с танцевальным треком Broken Strings.

И что-то мне подсказывает, что на следующей неделе мы вполне сможем увидеть их в тройке лидеров и, конечно же, посодействуем этому. Для этого нужно всего пару минут времени, чтобы зайти на europoplus.ru и нажать сердечко напротив хита. Итоги Алекс Манулов озвучит, как обычно, в следующую пятницу с 14 до 16 по московскому времени. Не пропусти Еврохит ТОП 40. И не пропусти хиты прямо сейчас. Проект The Second Voice, Let Me Be, John Summit, The Void, Julia George, Shades of Blue, звезды R&B, Dave и Тэмс, хит Rain Dance. Все это буквально через пару минут, так что оставайся с Европой Плюс. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

летняя вещица Meet Me in the Dark. Немного музыки из Техаса, Post Malone, Cold. Вот такой список. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

положила руку участница коллектива Blackpink Дженни, и получился хит, который мгновенно пришелся по вкусу любителям музыки, да так, что они моментально попали в топ-10 авторитетного Billboard Hot 100. Успех абсолютный. Далее предлагаю такой список. Мадонна в компании Мартина Гаррикса, свежий шедевр Bizarre, Боб Синклер и Кайза с танцевальной темой I Can't Wait, и послушаем команду Coldplay, которая порадует нас работой We Pray.

Честно, даже останавливать не хочется, но это просто крутейшая коллаба последнего времени. Бизар, это Мартин Гаррикс и Мадонна на радиостанции номер один в России, в столице 5.33. Я Олег Шишкин, доброе утро всем, кто уже проснулся, потянулся, улыбнулся воскресенью.

разговорами. Вот музыки, музыки будет много. За это время мы услышим диджея Годжо, Джейсона Деруло, один из главных гимнов этого лета, Мичико. А еще присоединится группа «Градусы» с новинкой «На ресницах».

Это Диджей Готча и Джейсон Деруло. Мечи, коих работа классная, стильная летняя тема. Джейсону, конечно, хочется сказать одно. Спасибо за детство. Ну и спасибо за актуальную музыку. Естественно, классные темы летние, это к нему. Есть еще одна команда, которая тоже уже многие долгие годы нас вдохновляет своим творчеством. Назовем это так. Это Моранди. И, кстати, их великая тема. Великая внутри. Много смыслов. Angels, так называется их тема. Обязательно послушаем. Будет Алан Уокер с треком Broken Strings. Еще одна легенда танцевальная.

Это Marshmallow и Portugal The Man, их работа Phoenix на Европе Плюс. Пока у этого трека конкретно воспарить вверх куда-то не получается. Минус одна позиция в нашем чарте, 8-я строчка в итоге, что в целом неплохо. Очень даже хорошо, так что в любом случае проголосуй за один из треков, который тебе нравится. Может быть, это будет Marshmallow и Portugal The Man, их работа Phoenix. Может быть, другая тема какая-то. Например, Mizmo и классная летняя тема Hello танцевальная. Можно за нее проголосовать. Мы, кстати, ее дальше послушаем. Обязательно будет Fifth Harmony, их величайшая R&B-тема Worth It. Будет и Алле Фарбен. Его история Барри Ток. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.

Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. В следующие 30 минут послушаем, например, тему белорусских и его танцевальный хит «Мысли». Про танцы будет еще.

0: І історія магнетика від команди Дебауса. Ну і, звісно, хіп-хоп. Куда ж без нього? Це Кендрік Ламар. Лучший, мабуть, артист в хіп-хоп індустрії прямо зараз, останні роки. Сізи вместе з ним їх історія Лютер. Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Дождись.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Привет-привет! В Москве 7 часов утра.

девочки. Невероятно танцевальная, невероятно, точнее, хитовая, да? Стильная, вот так будет правильно. Тема под названием «Мысли» танцевальная, да, действительно так. Хаус мы любим, танцевальную музыку мы любим. Здесь на Европе Плюс ставим ее много. Но, конечно, не только танцевальная музыка. У нас есть много всего, много всего. Музыкальное разнообразие по полной программе. Тем более в выходные дни, во время уикенда здесь на Европе Плюс. Столько много музыки, как никогда, как нигде и никогда не бывает. Есть команда Айова, есть их тема под названием «Мы послушаем обязательно». Будет Сия и Кайли Минок, еще один дэнс-поп-хит, так и называется, «Dance Alone». А все это послушаем скоро, утром этого уикенда все обязательно поставлю для тебя. Я, меня зовут Денис Романов, привет, классного дня!

Это Bumble от KDDK. Летний танцевальный хит. Формулировал просто мысль в голове, как правильно про него сказать. Летний танцевальный хит. Вот охарактеризуем его так. И если ты хочешь, чтобы он оказался в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40, надо, конечно, за него проголосовать. europaplus.ru. Адрес ты знаешь, заходи. Добро пожаловать, мы тебя там ждем. Еще, конечно, скажем эту же фразу. Добро пожаловать нашим следующим гостям. Будет дуэт Оффенбах, их тема Overdrive. Будет Айс Геркерт и Зиверт, их уже нашумевший хит «Банк». Мы там знаем, да, текст обязательно подпоем. И Леони, конечно, Леони и Колумб Скотт. Их классная поп-рок тема «Стей». Все это впереди на Европе+. Дождись.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

поп-рок суперстар Алекс Уоррен, его жаркая работа Fever Dream прямо сейчас на Европе Плюс. Пока лето, ребята, продолжается, у нас, конечно же, есть классные темы еще, которые мы можем послушать. Настоящие летние хиты. Да и не только они, на самом деле. Том Нови и Take It, легендарная танцевальная работа, Набу и Муни, Slow Down. Еще про жаркое, про летнее есть контент. И не только подарки, классная музыка твоя любимая, конечно же, все это по будням.

0: в нашем летнем У, естественно. А вечером в будни можно послушать еще больше классной музыки в летнем вайбе.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Да, Teddy Swims с треком Mr. Know It All. Все это будет в новом часе, все совсем скоро. Здесь на Европе Плюс, дождись.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8:00 утра. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. МИР поможет российским льготникам. В Миноборнауке рассказали о сроках перехода на новую модель образования и богат ли август на дополнительный отдых. Подробности далее. В России стартовал эксперимент по предоставлению льгот через банковскую карту. Пилот запустили в Башкирии, Ростовской и Тюменской областях. В числе его участников – многодетные граждане, пенсионеры, инвалиды и студенты. Предполагается, что с помощью своей карты МИР они смогут автоматически получать скидки при посещении учреждений культуры, аптек, продуктовых магазинов или, например, при оплате проезда в общественном транспорте. Эксперимент продлится до марта будущего года, затем его могут распространить на всю страну. Россияне смогут купить билет на транспорт с помощью единой биометрической системы. С 1 сентября это станет возможным при наличии у перевозчика специальной инфраструктуры. Как сообщили в Минтрансе, нововведение облегчит жизнь тем, кто каждый день ездит на работу или учебу, а также семьям с детьми. Ранее в Минтранс изменил порядок перевозок в поездах. Например, при поездке на поезде дальнего следования будет необходимо предоставить номер телефона и адрес электронной почты для информирования. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в ближайшие 3 года. Об этом сообщили в Миноборнауке. Пилотный проект стартовал еще в 2023 году. Сейчас в него входят порядка 17 вузов. Студенты получают базовое и специализированное высшее образование, а аспирантура стала отдельным видом профобразования, направленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. В Екатеринбурге открыли один из самых крупных православных памятников в России. Скульптурная композиция «Собор Асхитратига Михаила» высотой почти 16 метров стала подарком городу от одного из ведущих российских металлургических холдингов. Памятник включает 8 архангелов, парящих над сферой, символизирующих мироздание. Но я отмечу, на данный момент одним из самых высоких православных монументов считается статуя князя Владимира в Москве. Его высота 17,5 метров. Ну и наступивший август не подарит россиянам дополнительных выходных, зато поводов для поздравлений будет достаточно. День строителя, физкультурника, шахтера, День российского кино и государственного флага. В календаре также есть Всемирный день кошек, День арбуза, День книголюбов и сразу 2 Спаса. Так одним из самых насыщенных станет это воскресенье. Сегодня одновременно отмечаются День воздушно-десантных войск, День железнодорожника и Ильин день. Ну и в завершении выпуска официальный курс валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 79 рублей 46 копеек, единая европейская 91 рубль 19 копеек. В Москве 8:03. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем отличного утра и хорошего дня в компании Европа Плюс.

это Джон Саммит и Джулия Черч на вокале Shades of Blue. Актуальный танцевальный хит. Мы галочку поставили, танцевальную музыку послушали утром уикенда. Но мы вернемся к этому, к танцевальному звучанию. Пока что у нас планы другие. Есть план послушать классную

тему из поп-индустрии, хип-хоп-индустрии. Это Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. Будет их работа скоро. Будет Temper City и поп-рок история Self-Aware. Будет и гороскоп. Абсолютно точно. Скоро здесь на Европе Плюс. Дождись.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 2 августа, воскресенье. Овны. День предназначен исключительно для активного общения вне дома. Тельцы и звезды рекомендуют включить турборежим и завершить все свои горящие дедлайны. Близнецы, представителей знака ждет какой-то эксклюзивный день, так что готовьтесь. Раки, позвольте себе окунуться в омут эмоций с головой. Львы, если у вас есть деньги и свободное время, то у вас есть все. То все это смело тратьте, ребят. Вот такой совет. Девы, растягивайте удовольствие от этого дня по максимуму. Весы, вероятность получения множества подарков очень велика. Так и где? И где они? Надо ждать, видимо. Скорпионы, если что-то не нравится, то не надо так долго это терпеть. Стрельцы, время остановиться и выдохнуть. Вам нужен свежий взгляд на ситуацию. Козероги, события пойдут не по плану, но и от этого вы получите удовольствие. Водолеи, вас переполняет энергия, ей нужно срочно выйти. И рыбы, сегодня от звезд вы получаете запрет на работу.

Время уже август, последний летний месяц, и нам надо серьезно поговорить. Время пришло. Вы все еще некоторые не установили наше новое приложение Radio Hub, чтобы слушать Европу Плюс абсолютно везде. Надо это сделать, обязательно найдите его в магазине приложений своем, либо это Google Play, либо это App Store, где угодно. Оно есть там, так что установите на любой смартфон, слушайте 9 музыкальных потоков под любое настроение. Хочет танцевальную музыку? Пожалуйста. Хочется что-то хип-хопное? Пожалуйста. Там есть урбан поток, хочется новинки. Все есть, ребята, так что заходите, все бесплатно, все без ограничений. Еще у нас есть из актуального здесь и сейчас тема от Аве «Meet Me in the Dark». Послушаем ее скоро. Будет Эбон и Халлоу. Все это впереди.

Это Тиесто, легендарный суперстар из EDM-индустрии, электронная танцевальная музыка, его история Beautiful Places прямо сейчас на Европе+. Плюс. Продолжим, у нас впереди больше хитов и больше музыки, будет Ародион и Рок-мафия. Красивая работа, душевная, называется Friends. Послушаем ее обязательно про душу, про колорит. Есть еще один артист, его зовут Араш. Послушаем его историю Яла. Все будет обязательно, все не в новом часе, все до конца этого часа послушаем совсем скоро. Дождись.

0: рок-мафия, их великая тема, легендарная, Friends, в конце часа на Европе+. Впереди больше хитов и больше музыки, будет Джонни Федук, будет Линкин Парк, работа What I've Done, будет Мадонна и Мартин Гэрикс, новинка Bizarre, Медуза, Оффенбах, Бруно Марс с треком I Just Might. А все это в новом часе, все совсем скоро.
1: Европа+, ТОП-40, музыка, которую выбираешь ты.

0: уже 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Дмитрий Королев. Доброе утро.
1: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. В России сегодня день железнодорожника. Самозанятые смогут получить больничные выплаты, а любителям кошек и собак планируют предоставить налоговый вычет. Подробности далее. Железные дороги в России – один из символов надежности и прогресса. Об этом в своем поздравлении к специалистам отрасли заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, в этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Также в России всегда будут помнить и героизм железнодорожников во время Великой Отечественной войны. Неоценимую помощь они оказывают и на СВО, реализуя снабжение войска и восстановление сообщения на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии. России. Первые выплаты по больничным листам самозанятые россияне получат уже в этом августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятый ранее федеральный закон. Напомню, с января этого года в России запустили эксперимент, который позволяет самозанятым добровольно застраховаться на случай утраты трудоспособности. Для участия необходимо подать заявление в соцфонд и регулярно перечислять взносы. Размер будущей выплаты зависит от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Из-за жары Британия страдает от дефицита овощей, цены растут. По данным СМИ, владельцы магазинов, ресторанов и пабов уже закупают брокколи и салат у Испании и Нидерландов. Ожидалось, что урожай этих продуктов в Британии выйдет на максимальный уровень, но из-за отсутствия осадков и сильной жары этого не произошло. Руководители более 100 компаний написали премьер-министру письмо Энди Берменом с призывом сделать укрепление британской продуктовой системы приоритетным вопросом. Погранслужба Финляндии закрыла проход для зверей на границе с Россией. Причиной стало распространение африканской чумы свиней. Как передают РИА Новости, с начала года случаи заражения фиксировали в Германии, Японии, Сербии, Румынии, Испании и Молдавии. Это заразная и особо опасная для животных вирусная болезнь свиней. Она не страшна для человека, но вредит сельскому хозяйству, так как вылечить такую чуму невозможно. И в России предложили налоговый вычет для лечения домашних животных. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести его по аналогии с расходами на медицину. По его словам, для миллионов россиян домашние питомцы – полноценные члены семьи. Когда заболевает собака или кошка, люди не жалеют средств на лечение. Гусев отметил, при этом суммы могут быть достаточно серьезные из-за операций, сложной диагностики и реабилитации. Мера поддержит ответственное отношение к питомцам. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар 79 рублей 46 копеек, единая европейская 91 рубль 19 копеек. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра и хорошего дня.

Как-то не туда. Федук, я не так низко говорю обычно. Джонни, Федук, их работа «Лето». Я просто подпевал, ребята, поэтому неожиданно включил микрофон. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс будет «Френч Монтана». Немножко хип-хопа еще дадим, конечно. Куда же без него? «Ever since you left me», так называется его работа, будет «Майли Сайрус». Поп-музыка тоже будет представлена в лучшем виде. «End of the World», так называется ее работа, будет еще «Гороскоп». Все этим утром, утром уикенда буду ставить я. Меня зовут Денис Романов. Привет и классного дня!

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 2 августа, воскресенье, Овны. День предназначен исключительно для активного общения вне дома. Тельцы и звезды рекомендуют включить турборежим и завершить все свои горящие дедлайны. Близнецы, представителей знака, ждет эксклюзивный день. Раки, позвольте себе окунуться в омут эмоций с головой. Львы, если у вас есть деньги и свободное время, то все это смело тратьте. Девы, растягиваете удовольствие от этого дня на максимум, ну и по максимуму, как больше хочется. Весы, вероятность получения множества подарков очень велика. Скорпионы, если что-то не нравится, то не надо так долго это терпеть. Стрельцы, время остановиться и выдохнуть. Вам нужен свежий взгляд на ситуацию. Козероги, события пойдут не по плану, но и от этого вы получите удовольствие. Водолеи, вас переполняет энергия, и ей нужно срочно куда-то выйти. И рыбы, сегодня от звезд вы получаете запрет, абсолютный запрет на работу.

0: это Tame Impala и Genie, кей-поп-суперзвезда, их работа «Дракула» на Европе Плюс вернулись спустя неделю на первую строчку в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Вот она, золотая медаль. Твои любимцы, получается, так, раз проголосовали. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс будет великая работа от Даррен Хайса «Strange Relationship». Классная тема, очень душевная, мелодичная. Будет еще один душевный и мелодичный артист Дамиана Дэвид. Его поп-рок тема «Next Summer». Все это впереди на Европе Плюс. Все послушаем до конца часа.
1: Реклама.
2: Без комиссий.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ.

0: Своим делом.
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллиона друзей.
4: Привет! Мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Это Даррен Хайтс, Strange Relationship. Концерт часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. В новом часе Miss Modo и Two Colors, команда One Republic, электронные легенды Келвин Харрис, его Satisfy. Будет CK, будет команда BTS, их кей-поп хит Swim. Все это скоро, все в новом часе. Дождитесь.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
1: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. Российские ВДВшники сегодня принимают поздравления. При заселении в отель паспорт не понадобится. И россияне поскачут в Германию на соревнования. Подробности далее. Легендарная крылатая пехота демонстрирует героизм и мужество. Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с Днем ВДВ. По словам президента, служащие всегда отличались крепкой закалкой, сильным духом и несгибаемым характером, а также братской сплоченностью и взаимовыручкой. Десантники по праву гордятся именами создателей ВДВ, бессмертными подвигами и свершениями предшественников, равняются на ветеранов, добавил Путин. Россияне смогут заселяться в отели без бумажного паспорта. С 1 сентября у туристов появится возможность сделать это с помощью национальной.

национальной платформы МАКС. Как передают РИА Новости, речь идет о введении альтернативного способа подтверждения личности через цифровой ID в этом приложении. Согласно поправкам, отсутствие бумажного паспорта у российского гражданина больше не будет препятствием для заселения. Для несовершеннолетних действуют аналогичные правила. В России обновят правила перевозки животных и ручной клади. В такси Минтранс утвердил новые нормы. Они вступят в силу уже с сентября. Таксопарки вправе самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. При согласовании с водителем будет возможность провозить часть багажа в салоне машины. Собак можно провозить в намордниках и при наличии подстилки и поводка. Мелких домашних животных и птиц в контейнере с глухим дном. Минпросвещение направило в регионы обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в новом учебном году. В перечень вошли разговоры о важном, профориентационный курс «Россия. Мои горизонты», финансовая грамотность, историческое просвещение, а также дополнительные занятия по математике, естественным наукам и физкультуре. Каждая школа сможет самостоятельно сформировать программу с учетом своих возможностей и интересов учеников. В министерстве подчеркнули, что документ предлагает школам готовый набор направлений и методическую поддержку. Два российских спортсмена выступят на чемпионате мира по конному спорту. Страну в нейтральном статусе будут представлять Сергей Петров и Ксения Хайрулина. Соревнования пройдут в этом августе в Германии. Отмечается, турнир проводится раз в 4 года. Последний раз российские спортсмены и конники принимали участие в чемпионате мира в 2018 году в США. Ну и в завершении выпуска официальный курс валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 79 рублей 46 копеек, единая европейская 91 рубль 19 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра и хорошего дня в компании с Европой Плюс.

это Мизмо, танцевальный суперхит Hello, The Sun Is Up, Where Are You, так называется работа, актуальный хит. Впереди больше хитов, больше музыки, в этот уикенд здесь на Европе Плюс будет тема легендарная, тоже танцевальная, будет Ив Ларок, классика танцевальная, классика EDM, электронной танцевальной музыки, Rise Up, так называется его трек, будет Леони и Калум Скотт, их поп-рок тема Stay, все этим утром уикенда буду ставить для вас, я Денис Романов, всем классного дня, это 100% будет так, 100%, главное, оставайтесь здесь вместе с нами, вместе с Европой Плюс.

Да, целых 45 минут, ребята. Только самая крутая музыка на планете Земля здесь, на Европе Плюс, для всех вас. Вот лишь малая часть того, что мы послушаем. Будет соул суперстар Тедди Свимс и его история «Мистер Know It All». Будет один из главных дэнс-хитов этого сезона «Де Бауса» и «Магнерик». А еще поп-рок суперстары «Токио Отел» и «Калифорния Найтс». Все разнообразие музыкальное. Мы такое, конечно, любим. Это и многое-многое-многое другое. Впереди, в ближайшие 45 минут здесь на Европе Плюс. Лови.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 11 часов утра.

first got to give.

парень, который скрывал долгое-долгое время свое лицо. Талант, как говорится, не скроешь. Вот он. Вся классика танцевальная заложена сюда, и Portugal The Man внутри тоже. Классная вместе и совместная классная работа. Phoenix. Восьмое место в нашем чарте. Еврохит топ 40. Если тебе вот что-то такое танцевальное по душе, если оно тебе нравится, заходит, то обязательно тоже заходи на europaplus.ru, проголосуй за эту работу, чтобы она оказалась выше и выше и выше. Впереди дальше больше хитов, больше музыки. Будет Боб Синклар и Кайза. Их тема I Can Wait будет дуэт Offenbach с историей Over You. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.

он самый частый гость наших танцевальных шоу, там частый шоу «Residents», «Shades of Blue», так называется его работа. У нас впереди больше хитов и больше музыки. А какую музыку надо поставить вам в выходные? Конечно, танцевальную, естественно, дэнс-поп-хиты. Они у нас есть, имеются. В одном треке три суперстара. Есть «Топик», «Робин Шульц» и величайший Пол Ван Дайк. Их работа «In Your Arms», или как основа всего этого работа Пола Ван Дайка «Foreign Angel». Послушаем обязательно. А будет разы и Бруно Марс с треком «Апатия», еще «Темпер Сити» и их поп-рок-тема «Self-Aware». Все это впереди на Европе Плюс. Скоро!

одно из главных танцевальных открытий, мне кажется, в этом сезоне, в летнем, это Тима Белорусских, его история мыслей на Европе Плюс прямо сейчас. Мы, конечно, в воскресенье особо мыслями голову не будем забивать, все-таки будем думать в большей степени об отдыхе, даже если сегодня работается вам, всем пусть работается легко. И, конечно, лучший саундтрек вам ставим мы. Вот что будет. Будет Шарам Пари All The Time. Классная тема, легендарная, танцевальная. Будет Ava Max, ее история с Падафейк. Все это впереди. Все совсем скоро. Классного уикенда.

0: Это Шарам, Party All The Time. Прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Сейчас,
1: больше тусы. Сейчас,
0: погоди, мне надо продышаться, кажется. Больше хитов и больше музыки.
1: Искусственное дыхание вам требуется?
0: Можно, не надо.
1: Мы тут только вдвоем, сори.
0: Не надо, я пойду там. Есть девушки приятные в окружении где-то.
1: Ну ладно, ты вполне с розовощека выглядишь.
0: Пока.
1: Дальше здесь больше хитов, больше музыки, больше классных девчонок, кстати, тоже будет Кэти Перри. А еще с нами впереди Феликсиан и Шаус.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

музыки 12+. Европа Плюс. Радио номер 1.

что-то говорить про этого музыканта, пожалуй, просто скажем Майкл Джексон и поймаем Билли Джин уже в ближайшие минуты. Еще скоро с нами Jonas Blue with Life, Edge of Desire и Таня Ткачук, саксофон и невероятный микс. Квинтэссенция всего этого в группе Майя Мишель и их на малиновой луне. Впереди.

Звучит, кстати, довольно угрожающе. Если вы попали только на финал песню, она найдет тебя. Вы понимаете это? Кажется, уже было дело. Человек на Луну высаживался раз там 5-6, да? Но до Малиновой Луны впервые добралась только группа «Моя Мишель». И мы вместе с ними совершили эту романтичную экспедицию. У нас, кстати, и на Земле местами хорошо. Вот, например, летом совсем прекрасно. Тем более в хорошей компании с лучшими хитами здесь на радиостанции номер один в России. Вот оно какое наше лето 2020. Дальше встретим Доминика Файка, чуть раньше «Save Me, Die For Me», а еще она, Мадонна, и совместный трек с Мартином Гарриксом из нового танцевального альбома певицы «Confessions 2». Это новый манифест Мадонны в пластинке 16 треков, и один из них, «Bizarre», услышим совсем скоро.

0: It's Baby Doll, Dominic Pike здесь на радиостанции номер один в России. Его суперхит Baby Doll, такой тягучий, прыгучий гитарный риф. Что сказать, мы поймали настоящую эйфорию, что бы это ни значило, вместе с Домиником Пайком здесь на Европе Плюс. До финала этого часа, дальше 100X Golden. Встретим также шведскую хаус-мафию Don't You Worry Child. Все это совсем скоро.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: На ту-ту. Мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер 1.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 1 России. И да, Don't You Worry Child. Ребята, вместе с вами Европа Плюс, вместе с нами суперхиты. Всем welcome в час новый, а там нас ожидают еще больше хитов и больше музыки.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

Больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио номер 1.

эту любовь, увеличивать ее в своем сердце и вокруг себя тоже. Ну и, конечно, увеличивать порции суперхитов. Дальше здесь, с нами Айова. Мы также будем слушать группу и группу Айова будем слушать, это точно. Еще с нами будет музыкальный проект Мизмо. Hello, the sun is up where are you? И Эйбл Макс на подходе. Kings and Queens.

Европа. Здесь на радиостанции номер один в России. Их новый хит «Мы». Мы с вами дальше будем слушать Amy Max, Kings and Queens, жизнь также Mismo, Hello, The Sun is Up, Where Are You, прямо сейчас Дмитрий Королев и Афиша.

0: на Европе Плюс.
1: Здравствуйте, погода в это воскресенье радует, поэтому смело можно отправляться на прогулку по Москве. Тем более в городе сегодня множество концертов и фестивалей. Например, в саду Эрмитаж можно посетить тайский фестиваль. Он посвящен культуре, кухне и традициям королевства. На главной сцене состоятся концерты, выступления танцевальных коллективов, демонстрация муай-тай и показы традиционной одежды чуд-тай. Будет работать и тайский рынок с блюдами национальной кухни, экзотическими фруктами, изделиями ремесленников и сувенирами. А на ВДНХ сейчас проходит автофестиваль «Продвижение». Он объединил выставку редких и современных автомобилей, историческое ралли, концерты и семейные активности. Главной темой этого года стала мечта. На территории выставки представили около 300 автомобилей от классических отечественных моделей до новинок российского автопрома. Кстати, ВДНХ отмечает и свое 87-летие. Часть музейных площадок будет работать бесплатно. В это воскресенье можно присоединиться и к празднику по случаю Дня железнодорожника. Он в эти минуты проходит на РЖД-арене. Посетители смогут познакомиться с железнодорожными профессиями, попробовать забить костыль и отчеканить памятную монету. Более того, впервые в истории праздника организована выставка самоваров и чаепитие по рецептам народов России. Мероприятие продлится до 18 часов. Ну а в Зарядье в рамках проекта «Лет в Москве» стартует фестиваль «Культурный город», где развернется настоящий парад искусств. Мероприятие объединит музыку, театр и поэзию. Гостей ждут спектакли, джазовые вечера, балетные постановки и семейные мероприятия, а также выступления известных артистов и ведущих творческих коллективов страны. Зрители увидят сцены из спектаклей «Король Лир», «Обыкновенное чудо», «Идиот», «Звуки жизни» и «Жизни ворот». Начало в 8 вечера, вход свободный. В Лужниках этим вечером сольный концерт Вани Дмитриенко. Пожалуй, это самый молодой артист в России, который собирает самую большую концертную площадку страны. Прошлый год для Вани стал по-настоящему феноменальным. Его треки занимали вершины чартов, а тур прошел с аншлагом во многих городах страны. Одним словом, этот день обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего вам дня.

С крыльями, спросите? Ну, только вперед, только навстречу к своим самым заветным мечтам и желаниям. И, конечно, вперед к лучшим хитам этой планеты. Здесь дальше Леони Каллум Скотт «Stay». Встретим также Soundwaves «Easy Come, Easy Go». А еще будут заметки про наше лето 2026 от Джонни и Федука. Стоит дождаться.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
2: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись!
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

Это роскошный музыкальный привет для вас от норвежского дуэта The Bausa Magnetic. Да, действительно, что-то есть такое притягательное, притягивающее внимание, настоящая музыкальная сенсация.

домой, например, с дачи, а может быть, вы живете против шерсти и напротив. Сейчас выбирайтесь куда-то из города в дачу, на дачу. А, главное, что все мы здесь, вместе здесь, в компании лучших хитов этой планеты. Точно. В ближайшие минуты поймаем Temper City, трио музыкальных продюсеров, которые заявили о себе в этом году с треком Self-Aware. Через пару минут встречайте. Еще поймаем роскошный тембр голоса Элли Голдин, хит Берн и Кевин Харрис, человек лета в компании ирландской певицы Джесси Satisfy. Впереди меня зовут Макс Виллин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.

Кевин сам записывал вокальные партии для своих треков электронной танцевальной музыки. Например, история My Way. Там можно услышать голос Кевина. Очень даже красивый голос, хороший. Ну а на этот раз Кевин предложил вокальную партию ирландской певицы Джесси. И мы услышали их Satisfy на двоих этим летом. Дальше будет романтичная история от Шона Мендеса и Камилы Кабейо «Сеньорита». Встретим также Тиесто, еще одного гуру электронной танцевальной музыки, компании Брианны Грейс «Beautiful Places».

0: The Discotheque Alive for 3D Alpha. Вместе. Ла-ла-ла-ла. В этом часе уже будет 3D Alpha. Также встретим Мику и Relax, Take It Easy.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются –

0: рабочая неделя.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG

0: LG X50+. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgi.ru.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио.

здесь на Европе Плюс, на ресницах. Знаете, когда уже можно сказать почти без пяти минут осень? Важно очень сильно постараться, чтобы найти того самого человека, рядом с которым замедляется время. Хочется, правда, замедлить время, чтобы сегодня 2 августа чувствовалось как 2 июля или, может быть, июня, чтобы мы думали,

А что будет на следующей неделе, узнаем все так же у Алекса Мануилова в чарте Еврохитоп 40 в ближайшую пятницу в 14:00 по Москве. А пока вы можете активно голосовать на сайте europaplus.ru. Давайте так, голосуем за Meet Me in the Dark и продлеваем лето 2026. А, конечно, про других ваших муз-фаворитов тоже не забывайте, голосуйте на сайте. Пока же двинем впереди, встретим Алана Уокера, Broken Strings. Будет также Джонни, он все еще помнит. А еще скоро диджей Marshmello и

0: уже с третьим Сорана и Дэвида Гетта и поймаем мысли Тимы Белорусских.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Плейлисты разных стилей и направлений.
6: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
8: А котики?
9: И, конечно, котики.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 16 часов.

0: Невероятная Мадонна на Европе Плюс. Мадонна продолжает активно работать. В этом году певица представила свой новый музыкальный манифест. Детище под названием Confessions 2. Это яркая работа, это невероятно сложная работа, над которой трудилась целая команда музыкантов самых разных возрастов и поколений, надо сказать. Прямо сейчас мы послушали историю Bizarre от Мадонны и Мартина Гаррикса. Один из 16 треков из этой пластинки. Какие они? Остальные 15? Обязательно послушайте и поймайте этот вайб, поймайте эту волну крутейшего танцевального альбома и настоящего события музыкального в этом году. Мы готовы двинуть дальше. Впереди здесь Леони, Каллум Скотт, Stay, будет также Бенасси Brothers, Every Single Day, а еще скоро с нами Алекс Уоррен и забавная песенка Fever Dream. Стоит дождаться.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 17 часов.

на Луне. А на Малиновой Луне? Нет. А с группой «Моя мишень» мы выполнили эту красивую экспедицию. Это был красивый романтик, правда. Дальше здесь добавим еще больше хитов и больше музыки в этот уикенд.

кого-то этим летом обязательно притянули к себе словно магнит. Того самого человека, например, с которым будет приятно провести и осень, и зиму, и все оставшиеся сезоны тоже. Это классные норвежские ребята. Группа The Bows прямо сейчас на радиостанции номер один в России. И их суперхит. Яркое событие в мире электронной танцевальной музыки этим летом. Magnetic. Дальше встретим трио музыкальных продюсеров Temper City, которые объединились, чтобы записать крутейший трек Self-Away. Уже через пару минут встречайте. Будут также две австралийские поп-дивы. Это Sia и Kylie Minogue, Dance Alone. А еще впереди Another 54 Ultra Talk to You.

0: такую электронную танцевальную музыку. Будем встречаться летними вечерами с друзьями, так сказать, чтобы talk to you, чтобы общаться, чтобы классно проводить время. И здесь на Европе Плюс, в том числе, до финала этого часа с нами Леди Гага, Poker Face, а еще Феликс Йен и Софи Элис Бэкстер, Ready for Your Love, уже через пару минут. И, конечно, уже завтра включай его.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вид.

0: Poker Face в финале этого часа здесь на радиостанции номер один в России. И Леди Гага и Poker Face остаются здесь. Мы с вами, не скрывая эмоций, идем дальше. Продолжаем классно проводить время в это лето здесь на радиостанции номер один в России уже в часе новом.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Ру. Больше хітов. Больше музики. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 18:00 в Москве. Всем привет.

Кирилики, на Европе Плюс, Бамбалео. Дальше целый вечер в воскресенье есть, чтобы устроить Бамбалею летнюю. Так что продвигаемся далее, не скучно. Лучшая музыка по-прежнему с нами. Впереди Тейм Импала и Дженни. Дождемся их суперхит. Суперхит этого лета. Дракула и Алан Уокер тоже здесь. Broken Strings через пару минут.

Тимми Пол Евгений на Европе Плюс. Дракула — один из главных хитов этого лета, безусловно. Ну, по летнему будем продвигаться и далее. Впереди у нас Бруно Марс, вообще летний парень. Услышим I Just Might. И дождемся Доминика Файка, Baby Doll. Совсем скоро на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Dominic Funk на Европе Плюс и его завирусившийся хит Baby Doll. 18:49 в Москве. Всем отличного вечера. Продвигаемся далее вместе с Сабриной Карпентер. Слышим Tears. И до финала часа успеем послушать J5 Funny Way на Европе Плюс.

Джази на Европе Плюс, Satisfy, 19 часов и 19 минут в Москве. Всем привет, всем отличного отдыха. Надеюсь, вы полностью удовлетворены этим летним уикендом. Готовы к новой неделе. Завтра, если что, просыпайтесь пораньше, подзаряжайтесь вместе с летним У. Здесь на Европе Плюс с 7 до 10. Будет очень скучно. Пока же ждем группу Айову. Слушаем вещицу «Мы». И Мадонна и Мартин Гаррикс тоже с нами. Bizarre. Скоро-скоро.

Чем больше хорошей музыки, тем лучше, поэтому заряжаем нон-стоп на Европе Плюс 45 минут без остановок. Впереди ловите в это время диджей Годжа, Джейсона Дерула, Мичико, Маршмелло и Portugal The Man тоже здесь, Феникс, Тейли Свимс и Мистер Ноу Ит Ол. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа+.

6 минут по Москве. Завтра, кстати, в это время будет играть уже летний вайб. Обязательно подключайтесь. Вечером побольше горячих хитов будем заряжать специальный летний плейлист на Европе Плюс. Пока же немного рок-музыки тоже не помешает. Tempest City на подходе, Self-Aware. И дождемся Comrade Be Mine совсем скоро.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: Алекс Уоррен на Европе Плюс. Парень, который частенько жалуется на свою нелегкую судьбу. В юности пришлось некоторые трудности ему преодолеть, но сейчас наверняка все легко. Fever Dream — суперхит, который отметился во многих мировых чартах, ну, в том числе и в нашем Еврохите. Его тоже можно поддержать, конечно. Голосуйте на сайте europaplus.ru. До пятницы на следующей неделе время теперь есть, чтобы поддерживать любимые треки. Так что welcome. Пока же у нас здесь Holy Fame. Услышим Тану и JP Cooper тоже с нами. She's on my mind. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: 45 минут без остановок, только хиты, заряжаем на Европе Плюс. В это время с нами Джон Саммит, Shades of Blue. Слышим, Another Talk to You.

0: здесь на Европе Плюс. Джон Саммит. Прямо сейчас и Shades of Blue. 22 часа и 17 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Надеюсь, вы классно отдохнули, подзарядились за эти выходные, так что смело можно продвигаться в сторону новой недели под лучшую музыку, конечно же. Впереди у нас Кельвин Харрис, который напомнит о том, что лето еще продолжается. Услышим Summer и дождемся Джонни и Федука. Лето. Снова про лето, да. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. 45 минут нон-стоп. Огромное количество классной музыки впереди, без остановок. И в том числе лучший трек нашего чарта по итогам этой недели.

Carmen, René Miller, Bunny Talk. В общем, проведем время очень нескучно, очень музыкально. Скоро стартуем 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.

Тейм Импала и Дженни на Европе Плюс. Дракула, трек, который снова имеет успех в нашем чарте. Еврохит ТОП-40 снова на вершине, да, номер один. Так что поздравляем всех, кто голосовал за эту вещицу. На следующей неделе тоже не забудьте поддержать на сайте europaplus.ru, конечно же. Так что welcome, заходите в любое время. А пока впереди AJR, услышим Week и дождемся летней ритмы от диджея Годжи и Джейсона Дерула Мичико. Скоро-скоро. Disco X on

утренние ритмы в 23 часа и 33 минуты по Москве. Ну, август наступил, но лето еще в силе, так что да, продвигаемся в летнем режиме. Завтра утром не забудьте подключиться к летнему, с 7 до 10 здесь на Европе Плюс, будет не скучно, заряд бодрости гарантирован. Пока же гарантированы исключительно классные хиты. Temper City, через пару минут услышим Self-Aware и дождемся Кельвина Харриса и Джази Satisfy совсем скоро.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Мизмо. Hello. Слышим 21 Pilots. Stressed out. Медуза тоже здесь. Don't wanna go home. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столице полночь.

первоклассной музыкой. Уже в ближайшее время услышим еще одну танцевальную вещицу Phoenix от Marshmallow и Portugal Women. Чуть раньше Britney Spears Overprotected, а еще раньше Alan Walker с треком Broken Strings. Только прежде Алекс Манулов спешит напомнить про

отметить понедельник, где можно найти массу улетных игр и классных подарков. Начнем ровно в 7 по московскому времени, так что заводим будильники. Ну а кто пока спать не планирует, то остаемся и встречаем Chainsmokers, шикарнейший хит Something Just Like This, и послушаем трек, который очень плотно сидит вирусом в сети и не покидает тысячи рилсов. Moon to the Sun, Ужель, Эмэль Энджел и Ультранейт через 3 минуты на Европе+.

0: И в проекте с Финляндией, который лично мне пришелся очень даже по вкусу, Эбен. Hello. Вот такие планы на эти полчаса, так что не расходимся, смело остаемся с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Европа Плюс.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

Америки Джулия Чёрч. Вот такая компания, которая создала крутейший хит. Следующий на очереди — британская группа Риальто, которая вернулась к нам после длительного перерыва с работой No One Leaves This Discotheque Alive и звездочка Леони с хитом «Стар».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: и соул-хиты. Тедди Свимс, мистер Know It All. До финала часа с нами Серж Дюмонт и Хедли, трек Addicted и мегазвезда Швеции Ларин, Warning Signs.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

музыки Tokyo Hotel, California Nights. И это далеко не все, что в планах, так что не уходим далеко, слушаем и получаем массу отличного настроения.

Больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио номер